0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
15: Что? А ты куда?
14: На удачные песни? Юбилейный концерт?
15: Что-что?
14: Какие там артисты будут?
15: Серьезно?
14: Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Филипп Киркоров.
16: Группа «Комбинация».
17: Полина Гагарина.
16: Андрей Державин.
17: Николай Басков.
16: Ольга Зарубина.
17: Александр Шоуа. И группа «Непара».
16: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
19: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотел заказать песню Димы Билана и передать привет Веронике. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы передать привет своей двоюродной сестре Татьяне. Пожелать ей всего самого хорошего. И поставьте песню, пожалуйста, Леонтьева «Казанова».

0: тонуть бродяга один, Казанова.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
12: Выбирай. Выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Андрей Державин.
17: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
18: Стас Михайлов.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «#2023». И узнаете, как это сделать. #2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните #2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. #2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Пожалуйста, поставьте песню для меня и моих подруг Иры и Вали в исполнении Алены Апиной и Лолиты «Подруга». Марина, спасибо большое.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков, 22 градуса. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 14 метров в секунду. В данный момент в городе плюс 14 по Цельсию. Радио «Дача» желает вам чудесной пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
13: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос. Сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе «Нефтяников 1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
14: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
15: Тут и рыба, и халва.
14: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
16: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
14: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
1: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Декрет – тоже работа, только начальник маленький.
0: Это «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» знакомимся с информацией от звезд. Тельцы, Девы и Весы смогут разобраться в финансовых и бытовых вопросах. Это удачный день для покупок, расчетов и обсуждения важных планов. Овны, Стрельцы и Водолеи будут настроены на перемены и движение вперед. Возможно, неожиданные предложения или новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. Раки, Рыбы и Львы могут быть склонны к эмоциональным качелям. Не стоит принимать решения под влиянием настроения. Вечер желательно провести в спокойной атмосфере. Близнецы, Скорпионы и Козероги смогут неожиданно увидеть выгоду там, где раньше ее не замечали. День подходит для применения нестандартных решений и создания полезных знакомств.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, УКРН 124-770-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва, Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Полина Гагарина.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения – при первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою любимую подругу Елену. Поздравить с рождением внучки Елизаветы. Пожелать им крепкого здоровья и много радости. Спасибо, радио «Дача».
4: Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 21 минута. В центре Краснодара 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, ясно, до плюс 22. Давление нормальное, 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 15 градусов. Радиодача желает вам успешной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
9: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
16: Индивидуальное жилищное строительство.
17: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Куда едем?
19: На Покрышкино.
18: Хотите свою машину, наверное?
19: Ага.
18: Чтобы на выгодных условиях?
19: Да.
18: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
19: Вы что, экстрасенс?
18: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
20: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
18: Ну что, первый «Лада-центр»?
20: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
21: Радиодача. Телефон рекламной службы
22: 205 35 59.

0: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 14-й лунный день, самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезные предприятия. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 36 минут, в центре города на термометре плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 22, а сейчас 15 выше нуля. Радиодача желает вам легкой пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Нам сегодня за аренду счет пришел.
5: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
6: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фионит.

0: 8 18+.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: воздействия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Всем привет, с вами Натали на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать песню для своей любимой женщины Кожевниковой Ирины «Ласковый май, белые розы». Олег.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: ВАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Вкладчикам напомнили о сроках уплаты налога. Краснодарцам советуют передать показания.

0: подавать декларацию не нужно. Сведения передают банки. Оплатить начисленную сумму необходимо до 1 декабря включительно. С 1 октября в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на федеральной территории Сириус начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Есть еще один день для передачи показаний индивидуальных приборов учета, чтобы сентябрьское потребление рассчитали по действующим тарифам. Это можно сделать через личный кабинет или мобильное приложение. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина опрошенных в ЦИОМ выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 22. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 763 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Много музыки
7: и мало слов.
6: Этим утром
7: на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в Краснодаре малооблачно, без осадков. Температура днем достигнет плюс 22 градусов. Сейчас в краевом центре 14 тепла. Продуктивной пятницы желает вам радио. Удачи!
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5-201.
10: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
11: Индивидуальное жилищное строительство.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
16: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
17: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
18: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радиодача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» знакомимся с информацией от звезд. Тельцы, Девы и Весы смогут разобраться в финансовых и бытовых вопросах. Это удачный день для покупок, расчетов и обсуждения важных планов. Овны, Стрельцы и Водолеи будут настроены на перемены и движение вперед. Возможно, неожиданные предложения или новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. Раки, Рыбы и Львы могут быть склонны к эмоциональным качелям. Не стоит принимать решения под влиянием настроения. Вечер желательно провести в спокойной атмосфере. Близнецы, Скорпионы и Козероги смогут неожиданно увидеть выгоду там, где раньше ее не замечали. День подходит для применения нестандартных решений и создания полезных знакомств.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8 часов 35 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 22. Сейчас в Краснодаре 15 тепла. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
7: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос. Сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.

0: бытовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Шили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
4: О, куманё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
5: Да, куму. Второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: объявление. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на Радио Дача. Не пропустите.
2: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все.

0: Условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают немиво, что со мной. Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я бы хотела передать огромный привет моим любимейшим подружкам, коллегам Леночке, Лучке, Юлечке. Девочки, люблю вас и целую. Спасибо, радио «Дача».

0: Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Центробанк ужесточит требования к выдаче кредитов. В Краснодаре перекроют улицы из-за забега. А россиянки рассказали, что помогает им чувствовать себя красивыми. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России с середины 2027 года официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки дохода, в том числе упрощенные. Регулятор предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллина, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысить надежность кредитов. Окончательный переход на новые правила пока обсуждается.

0: Вопросы признались, что бьюти-процедуры улучшают им настроение. При этом 66% женщин чувствуют себя красивыми, когда довольны отражением в зеркале. И еще 16% обретают уверенность после комплиментов окружающих. Каждая четвертая считает, что для уверенности в себе прежде всего необходимы полноценный сон, правильное питание и отдых. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 22. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 763 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
1: и мало слов.
2: Этим утром
1: на «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 9 часов 20 минут. Плюс 16 градусов. Температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 22 градуса. Ну а сейчас в краевом центре 16 с плюсом. Радио «Дача» желает вам плодотворной пятницы.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
9: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
15: Индивидуальное жилищное строительство.
16: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
18: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
19: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
5: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества. Роль фармацевта в аптеке сложно переоценить, ведь данный специалист обеспечивает лечебный процесс, назначенный врачом, аптечными товарами, отвечает за своевременность и качество фармацевтической помощи. Его профессионализм, знания, ежедневная добросовестная работа – залог здоровья многих людей.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
2: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
3: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-470-141.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Жили Ситирай. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Жили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59. 9.

0: вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача».

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Екатерина Светлана. Хочу передать привет бабушке Вике. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22. Сейчас в Краснодаре 17, тепла. Радио «Дача» желает вам успеть переделать все самые важные дела.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
8: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
9: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
10: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
12: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
3: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя,

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Я хочу поздравить сестру Пискунову Любовь Владимировну. Милая, дорогая сестренка, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе удачи, смеха, здоровья. Хочу заказать для тебя песню Дениса Майданова «Вечная любовь». Благодарю, радиодача.

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача.
2: В России с октября вступают в силу новые законы, школьный автопарк Краснодара пополнен, и россияне стали чаще выбирать отдых в горах. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронуты микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Кроме того, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школ и других учебных заведений, где запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов. 20 новых школьных автобусов получил Краснодар. Поставки позволили восполнить потери, возникшие после атаки БПЛА в июле этого года, сообщает пресс-служба мэрии. Предполагается, что школьным подвозом могут воспользоваться более 12 тысяч учеников. Все поступившие автобусы выпустили в 26-м году, поэтому транспорт укомплектован необходимыми средствами безопасности. В кабинах установлены тахографы и комплексы ГЛОНАСС, которые помогают контролировать движение и обеспечивать защиту пассажиров. Отдых за городом и в горах стал одним из заметных туристических трендов этой осени. Около 40% опрошенных планируют путешествовать по России. Еще 28% рассматривают поездки за границу. Каждый четвертый пока выбирает направление. Среди популярных мест для осеннего отдыха внутри страны оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Приморье и Татарстан. Отдельно растет интерес к горным направлениям, в том числе к Архызу и Нальчику. Официальный курс

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков, дует северо-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, а сейчас в Краснодаре 19 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасной пятницы.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферты. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: откроем круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу поздравить мужа Левкина Александра Анатольевича. Дорогой мой муж, желаю тебе здоровья, счастья, любви. А вам спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: «Дачный час».
1: Здравствуйте, Радио Дача, я Маргарита. Хочу поздравить свою маму, пожелать ей терпения, здоровья, чтобы поменьше беспокоилась. И пусть для моей любимой мамы прозвучит песня Стаса Михайлова «Все для тебя». Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу поздравить своего мужа Шманова Александра с днем рождения. Я тебя люблю, ты мое счастье. Поставьте для него песню Дима Билан. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу поздравить Воронкова Виталия Юрьевича с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успех в личной жизни. Заказываем песню с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виталий. Хочу поздравить своего лучшего друга Ивана Абрамова с днем рождения. Он официально стал старше, судя по его решениям IQ. И остался на уровне школьной парты. Всего тебе самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, радиоудача песню Филиппа Киркорова «Луиза».

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хотела передать привет Эмме Марковне. Эмма Марковна, я желаю вам добра, хорошего настроения, удачи в работе и здоровья. И хочу поставить для вас песню «Таисия, повари». Спасибо, «Радиодача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Пол «Родинка».
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
13: Тут и рыба, и халва,
14: а там зелень и икра.
15: Эх, вся свежая еда.
16: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
17: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
18: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
20: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Ивану Ларионову и заказать песню «Течет ручей». Спасибо.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляем любимую дочку с днем рождения. Дочку зовут наша Ксюша. Желаем ей счастья, здоровья много, всего-всего самого хорошего. И заказываем веселую песню для нее в исполнении шамана. Спасибо, радио.

0: Реклама.
1: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
2: Город меняет ритм, ты меняешь режим. «Шили Ситирей». 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59. 9.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу поздравить своего соседа Антона с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и любви. И заказываю праздник.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Мне от всей души хочется пожелать всего самого-самого хорошего всей семье, дружбы и любви, чтобы было все хорошо. А внучку Ксюшу с днем рождения. Пусть от всей нашей семьи прозвучит песня Юрия Шатунова. Спасибо, радио «Дача».

0: действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио

0: слушателей старше 16 лет.
1: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу поздравить с днем рождения Влада Дикиджи. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Проект нового трехлетнего бюджета одобрен. Краснодарцы смогут провести праздничные выходные на ярмарке. И составлен список самых популярных имен в России. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В следующем году доходы казны прогнозируются свыше 43 триллионов рублей. Расходы составят около 49 триллионов. Дефицит ожидается в размере 2,2% ВВП. Среди главных приоритетов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, а также развитие технологий. Теперь проект бюджета предстоит рассмотреть Госдуме. В Краснодаре 26 и 27 сентября, в День города, пешеходный участок улицы Чапаева превратится в большую праздничную площадку. В честь 230-летия Краснодара здесь пройдет тематическая ярмарка. Прийти и провести время всей семьей горожане могут с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. На ярмарке жители и гости кубанской столицы смогут приобрести изделия ручной работы местных производителей. Керамику, одежду, украшения, домашний декор, игрушки и аксессуары. Организаторы также подготовили большую развлекательную программу. Россиянами составлен список самых популярных имен в 26-м году. Самое популярное мужское имя – Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем, а замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен – Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте – Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка, единая европейская валюта – 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем 22 с плюсом. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду, а давление – 762 миллиметра ртутного столба. Предстоящей ночью – плюс 16. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: чуть-чуть не считает.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В центре Краснодара в эти минуты плюс 21 градус. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 16 тепла. Завтра, в субботу, 26 сентября, облачно с прояснениями, без осадков, днем 22 с плюсом. В воскресенье пасмурно, без дождя, днем 24. Ветер подует северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам красивого завершения пятницы.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Грейт. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
6: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
17: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации.

0: Защитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
2: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
3: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П 316-230-400-070-141.
4: Мы с

0: Значитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
2: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Когда

0: ограничить действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником. Я желаю вам успехов, творческих успехов, личных успехов. И дарю вам песню Виктора Королева «Васильковое платье». А вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 16 выше 0. В субботу в дневные часы плюс 22, облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье плюс 24, пасмурно и без дождя. Давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам собранности во всех важных начинаниях.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и четыре детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
3: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
7: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы.
9: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя,

0: воздействия при болях в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Андрей Державин.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Руслан. В данный момент еду с водителем Владимиром Ивановым, сотрудником Почты России. Хочу, чтобы он передал привет своей возлюбленной, и она на него не обижалась. Ее зовут Людмила. Пожалуйста, не

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 22 градуса показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до плюс 16. В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков, днем 22 с плюсом. В воскресенье плюс 24, пасмурно, но без дождя. Ветер подует северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферты. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
4: 205-35-59.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Подарки на радио «Дача».
1: 15 часов 34 минуты. В Краснодаре пока остается неразыгранным один сертификат салона красоты на 1000 рублей. Его вы можете получить в подарок от радиодачи 88.3 FM за знание текстов красивых песен, хорошо вам знакомых. Кстати, сегодня вспоминаем вместе с вами фразу из песни «Как ты была красива» из репертуара Дениса Клявера. «Как ты была красива, просто неотразима. Помню, как ливень сильный». Волосы. Три варианта. Целовал, поливал или обвивал. Какой из вариантов правильный? Сейчас позвоните по телефону 29-04-88-3 и назовите пропущенное слово «целовал», «поливал» или «обвивал». При наборе на мобильном начинайте с кода Краснодара плюс 7-861 и затем 29-04-88-3. Вас ждет сертификат салона красоты на 1000 рублей. Итоги в эфире радиодача через час.
0: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентин. Я хочу поздравить Мартынову Валентину Васильевну с днем рождения. Валюша, желаю тебе здоровья, счастья, любви, прекрасного настроения. Будь счастлива и всегда любима. С уважением, Валентин.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 16 со знаком плюс. Завтра в субботу облачно с прояснениями, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22. В воскресенье 27 сентября пасмурно, без осадков. Днем 24 с плюсом. Радиоудача желает вам прекрасных выходных.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферты. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления.
5: Удачный час на радио «Дача».
6: Это ваше время в нашем эфире.
5: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
6: И дарите любимые песни.
5: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
7: Реклама. Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
8: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: ООО «Родинка».
15: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
16: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
17: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: И чего вам сейчас не хватает?
19: Пространства.
18: Еще?
19: Тишины, спокойствия.
18: Вам не ко мне?
19: А куда?
20: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
22: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
23: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
24: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
25: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
26: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 16 часов 35 минут в пятничном Краснодаре. Разыграем от радио «Дача» 88.3 FM сертификат салона красоты на 1000 рублей. Добрый день, Ольга.
3: Добрый день, радио «Дача».
2: Ближайшие выходные праздничные, день города. Как вы планируете провести субботу и воскресенье?
3: Провести со своей семьей.
2: Это хорошо, а для того, чтобы еще бодрее настроиться на предстоящие выходные, выполните, пожалуйста, такое музыкальное задание. Нужно дополнить фразу из песни «Как ты была красива» из репертуара Дениса Клявера. «Как ты была красива, просто неотразимо. Помню, как ливень сильный, волосы
3: целовал».
2: Проверяем.

0: И это правильно. От радио «Удача» вы получаете сертификат салона красоты на 1000 рублей. Поздравляю вас, Ольга.
1: Спасибо большое, радио «Удача».
0: Всем наступающих классных выходных и Краснодар с наступающим Днем города.
2: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
4: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ульяна Мошкина. Я бы хотела передать своей мамочке огромный привет и попросить песню Полины Гагариной. Мама Юля, я тебе желаю здоровья и счастья в твоей жизни. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Минпромторг определился со ставками технологического сбора. В Краснодаре будет временно ограничено движение транспорта по Береговой. В день туризма пройдет чемпионат по сбору ручной клади. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Минпромторг России подготовил проект приказа с размерами ставок технологического сбора для электронной и радиоэлектронной продукции. Документ опубликован на сайте ведомства. Ставки будут различаться в зависимости от вида продукции, а также от наличия сведений о товарном знаке и модели устройства. Например, для стационарных телефонов с беспроводной трубкой размер сбора составит 100 или 198 рублей. Для смартфонов 250 или 490 рублей. Новый платеж планируется ввести с 1 декабря 2026 года. Завтра в районе Дворца спорта «Олимп» будет временно ограничено движение транспорта с 6 часов утра до 23.00. Не получится проехать на участке улицы Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Это связано с проведением мероприятий ко Дню города. Будет организован объезд данного участка, пишет портал «Кубанинформ». В ближайшее воскресенье отмечается Международный день туризма. В честь этого 27 сентября в Сочи впервые пройдет Всероссийский чемпионат по сбору ручной клади. Зарегистрироваться могут все желающие. Участников ждут три этапа на скорость и качество сборки вещей. Главный приз – отдых на черноморском курорте. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 16 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем до плюс 22. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у Радио Дача Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.
11: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
13: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
11: Пристегните ремни. Это
13: звездное шоу
11: «Назад в будущее»
13: на Радио Дача.
14: Люди, которые не любят делать уборку, утешают себя тем, что время все расставит по своим местам. В программе «Назад в будущее» мы занимаемся примерно тем же самым еженедельно по пятницам. Мы — это ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
15: И сегодня в «Звездной машине времени» прекрасные участницы коллектива, который объединяет прошлое и будущее. «Новые самоцветы» называется группа, и прекрасные девушки с яркими музыкальными фамилиями сегодня в студии «Радио Дача». Яна Дайнеко и Инна Маликова, она же руководитель и продюсер группы «Новые самоцветы». Самоцветы на протяжении 20 лет.
16: Да, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
14: Рада вас видеть.
16: Взаимно.
15: Очень а сколько приятно. Всего участников в группе?
16: Солистов четверо, а всего участников гораздо больше.
15: Ну вот с Мишей мы познакомились, еще есть Александр.
16: Ну и солистов
15: четвером.
16: В таком составе 20 лет.
14: Да. А остальные участники кто?
16: Команда. Музыканты,
15: Очень большая техническая служба.
16: Режиссер, техник, мастер макияжа.
15: То есть у каждого есть своя задача в коллективе.
17: Да, абсолютно. Так сложилось, что за все эти годы все люди, которые рядом с нами, они каждый выполняет свою функцию, они каждый на вес золота, они бесценные.
15: Ну, сегодня в эфире «Радио Дача» отдуваться придется вам двоим за всех. И у нас по плану...
18: Звездный блиц на «Радио Дача».
15: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
17: Я люблю очень блиц, мне нравится.
15: «Виа» или «Группа»?
17: По очереди будем. «Группа».
15: Хорошо.
16: Я только хотел «Виа». Ну, мы выросли на «Виа».
14: Приехать заранее или немного опоздать?
16: Вот раньше у меня было сильно опоздать, а сейчас приезжаю вовремя.
17: Яна уникальна просто. Последние пару лет, вот как у нее родился малыш, она вот просто что-то с ней произошло, она всегда приезжает заранее, а я стала опаздывать.
15: Работать в студии или на площадке?
16: На площадке. И в студии. Но на площадке, наверное, как-то...
17: 50 на 50.
16: Да.
17: Согласна.
16: Да.
14: Жить в прошлом или в будущем?
17: Настоящем.
15: Гениально. Виа самоцветы или виа песнеры?
16: Вот это
14: неожиданно.
16: Вот это вопрос.
17: Ну, я так, давайте будем честны. Виа самоцветы и виа
16: песнеры.
15: Ну, понятное дело, даже по каким причинам обсудим чуть позже.
14: Не состоялась задуманная тобой битва виа.
16: Да.
14: Социальные сети вести самим или доверить менеджеру?
17: Ну, собственные соцсети мы, естественно, все ведем сами. Что касается соцсетей группы «Новые самоцветы», то здесь вот прям идеально будет сказать, что это коллективное творчество, да, Яна?
16: Да, да.
17: Мы, конечно, в основном мы ведем с Яной и наша девочка, которая нам помогает по СММ, Женя. В основном мы втроем.
15: В одном из постов вы написали, кто-то из вас написал, видимо, что все самое интересное зарождается в четверг. Вот именно в четверг.
17: Это мой был текст, я точно помню, да.
15: Вчера был четверг, что такого зародилось вчера?
17: Угу. Ой. Так сложилось, что где-то с 2011 года четверг у нас стал тот день, когда мы в 12 часов у нас танцевальная репетиция, в 16 часов у нас вокальная репетиция, потом у нас обязательно обед.
14: Как-то вы поздновато обедаете, по ощущениям.
17: В 14? Да? Нормально.
15: Нормально.
17: В 12 танцев, 16 вокальные, в 14 до 16 обед.
14: Вы просто сказали после.
17: Обед у нас нормально, просто.
16: Кто-то у нас покушать любит.
17: Я заметила, что на самом деле именно по четвергам я вся очень сильно устаю, но действительно, вообще все, что происходит вот в 20 лет уже в новых самоцветах, это действительно все зарождается в четверг. Ну, как бы это банально не звучало, потому что потом, когда у нас, допустим, в пятницу концерт, в субботу концерт, мы к вам пришли, например, в гости там, да, это уже все как бы последствия этого четверга, вы понимаете?
15: Песню новую записали тоже в четверг?
17: Ну, придумали точно. И звонили Алексею Романову. Мы точно в четверг в машине, помнишь, уже расходились, уже

0: Текст их песни «Все, что в жизни есть у меня» одинаково хорошо подойдет и для исполнения в караоке, и для заполнения налоговой декларации. Новые самоцветы в студии «Радио
1: Дача». Как прикольно! И, Саша, расскажи про концепцию нашей программы.
0: Спасибо, коллега, что так изящно меня подключили. В нашей программе мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Обязательно поговорим об актуальном, о самом нужном в данный момент, и будет пара творческих, не лишенных этого, испытаний.
1: А прямо сейчас...
2: Отправляемся в прошлое!
1: Отправляемся в прошлое, Инна. Яна, вы с самого детства были тесно связаны со сценой. Мы знаем об этом точно, не только мы. Каково это быть детьми музыкантов?
3: Ой, это интересно, это увлекательно. Я по-другому в своей жизни и не представляла, наверное, потому что с самого маленького, там, сколько я себя помню, 3-4 года, я на гастроли с папой, с песнярами, весь репертуар наизусть. И я дальше передаю этот репертуар, я имею в виду именно песняров, папы своим детям. Они слушают колыбельные папины, они слушают все песни. Вот эта любовь и к Вие привела меня в итоге и в коллектив «Новый самоцвет».
1: Потому что... Просто случай какой-то.
3: Да, это действительно случай.
0: А какой инструмент из-за сцены нравился больше всего? Ну,
3: конечно, скрипка, на которой играл папа.
1: Так, а у Инны какие есть истории?
4: А у Инны было очень похоже, на самом деле. Я тоже была с родителями на гастролях, была постоянно за кулисами, там танцевала, представляла себя на сцене, но это было только летом. Потом я пошла в школу, и уже это все закончилось, я оставалась дома с бабушкой, с дедушкой, и только летом на гастроли брали родители, в основном на юга.
1: Поэтому я помню, чтобы отдохнуть.
4: Юга, Ялта, я прям помню фотографии. Да. На море вывозили, и там постоянно, я помню, Сочи, тоже постоянно болели мы там, маленькие были. Вот наша была компания. Я, Дима, Володя Пресняков и Наташа Беликова, дочка Сергея Беликова. Еще сестра моя иногда, Вита, двоюродная, ездила с нами. Ну,
0: так, то есть вся элита отечественного шоу-бизнеса.
4: Ну, да. А какой у меня был, например, любимый инструмент? Ну, барабаны меня привлекали всегда. Мне всегда нравилась вот мощь, вот это вот живое, вот это вот и звучание их. Так как на скрипке я играла в музыкальной школе, поэтому летом она меня уже точно никак не привлекала, поэтому я отрывалась на барабанах.
0: Отдохнуть бы!
1: Впитывали и солнце, и потрясающие советские хиты с малых лет. Сегодня новые самоцветы в лице Яны и Инны в гостях на радио «Дача». Скоро вернемся и продолжим.
2: «Назад в будущее».
5: В эфире «Радио «Дача».

0: Радиоудача.
1: Сегодня у нас в гостях продолжательница династии Маликовых, очаровательная Инна Маликова, и продолжательница династии Валерия Дайнеко, золотого голоса Виа Песняры, Яна Дайнеко.
2: Вот так вот у нас все переплелось, это прекрасно. И сейчас настало время вот такой тест пройти.
1: Что?
2: Накалились страсти и компьютер.
0: Было, не было.
1: Случалось ли терять концертные костюмы?
3: Ох, это про меня вообще. Ужас, сколько я растеряла концертных костюмов и обуви.
4: Вот сейчас недавно пиджак белый потеряли, до сих пор не нашли.
2: Продолжаем. Говорите ли себе что-то перед зеркалом, когда готовитесь выйти из дома?
3: Конечно. Как приметы, что ли?
2: Ну нет, просто
4: комплименты,
2: ты, детка, ты супер.
1: Ты сегодня лучшая детка.
3: Не, ну самая обаятельная и привлекательная, я думаю, живет просто вот во всех девочках, кто родился так или иначе плюс-минус в Советском Союзе, это обязательно.
1: Сейчас будет вопрос с подвохом. Случалось ли говорить неправду в интервью?
3: Ну прям такую, чтобы откровенную ложь, я такого не помню. Не обязательно все говорить. Если ты о чем-то не договариваешь, это просто твое личное право и твои личные границы.
2: Есть ли песня, которая очень нравится, но вы ее еще до сих пор не записали?
3: Дело в том, что мы реализуем все наши планы.
2: Да, правильно,
3: вот
2: я
3: даже
2: сказала.
3: Вот мы песню какую-то находим, она может год-два ждать своей очереди. Но если мы не теряем надежду и понимание, что из этого получится что-то хорошее, мы на руки доходим.
2: Как-то к ней возвращаемся. Угу. Так или иначе, где-то услышали, напомнил. Знаете, так бывает.
3: Да, угу.
2: Вот, например, есть одна песня, которую я услышала. Я тогда была, наверное, в самом таком своем прекраснейшем расцвете сил. Это было очень давно. Я еще до этого было много лет до «Новых самоцветов». Я выступала в сольном каком-то, в сборном концерте, как сольная певица, как Инна Маликова. И там я познакомилась с композитором Александром Шевченко.
1: Автор всех хитов «Алсу», потрясающий музыкант.
2: Да, потрясающий певец, композитор и автор слов. И потом, после концерта, я сейчас не помню детали, я помню, что мы остались в каком-то тесном кругу, там были там какие-то парочку, может, моих подруг, был Саша, какие-то были люди там. Саша взял гитару и просто играл нам свои песни. У него только-только тогда вышел альбом. И Саша исполнил тогда песню, которую я тогда вот так к ней прониклась. Прошло 30 лет. Ровно. Я не могу сказать, что за эти 30 лет я ее когда-то даже так особенно слушала. Я ее вспоминала, может быть, разок-другой где-то так вот вставляла. Потом, когда мы сейчас стали формировать этот альбом, я показала эту песню ребятам. Они ее не знали вообще. И помнили, эта песня действительно абсолютно неизвестна была именно в Сашином творчестве. Но, особенно Яну, кстати, Мишу в меньшей степени, Сашу тоже в меньшей степени, а Яну она сильно зацепила. И мы ударили по рукам, мы решили ее сделать. И мы ее сделали. Эта песня называется «Падаю в любовь». Она у нас будет под номером 6 на нашем этом альбоме. Вы знаете, я очень советую всем нашим слушателям, даже если вы суперскептически относитесь к группе «Новые самоцветы», на что имеете абсолютно полное право, но послушайте вот эту песню. Там такие слова, что это можно сойти с ума. Вот потратьте 5 минут. Вот просто моя искренняя такая
3: пожелание
2: просьба.
3: Вам,
2: пожелание
3: вам, да.
2: Пожелание, просьба. Так, ну, под номером 6 песня.
3: Да. «Падаю в любовь».
2: Она уже доступна на всех цифровых площадках.
5: Послушаем особенно внимательно.
1: «Новые самоцветы», Инна Маликова и Яна Дайнеко сегодня в студии «Радио Дача».
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
6: Плюс 21 градус в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 16 выше 0. Завтра в субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем на термометрах плюс 22. Воскресный день пасмурный, также без осадков. Температура днем 24 с плюсом. Давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам чудесного завершения рабочего дня.
7: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
8: Грейт. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Слушайте «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама.
9: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
10: Майкопская минеральная. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
17: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
18: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН НП 316-230-470-141.
19: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
20: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
21: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
22: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Лайф.

0: 18+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: «Назад в будущее».
3: В эфире «Радио «Дача».
4: Их творчество не знает временных рамок. Виа «Новые самоцветы» сегодня у нас в гостях. Яна Дайнеко, Инна Маликова. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио «Дача».
2: Отправляемся в случайную эпоху.
5: А в случайной эпохе вот такой вопрос. Почему вы решили сделать выбор в пользу нетленных шлягеров и оставить современную поп-музыку? Хочу сразу заметить, в свое время я прекрасно помню сольный альбом Инны Маликовой, там песня была «Все, что было, вернется». Михаил Веселов, участник коллектива, у него был прекрасный трек «Цветочек», тоже мне нравился.
6: «Не забывай». Не забывай, шикарная песня.
5: Да, ну вот я «Цветочек» запомнила. Яна тоже участвовала в группе «Поющие вместе». Mm-hmm. Я даже помню песни такого, как Путин, клип крутили с телевизора.
7: Помнит она, мы наизусть знаем, все выучили.
5: Александр, еще один участник группы «Новые самоцветы», он был замечен в мюзиклах, то есть он имел шикарный такой голос. Вот почему вы все вдруг объединились, оставили свою дорогу, как говорится, которой вы шли каждый по отдельности, объединились, и вот получилось то, что
7: выбрали
5: получилось.
7: Такой...
6: Да. Нет, ну от своей вот данной дороги как бы отказалась не я, просто коллектив перестал существовать. Угу. Вот, а петь мне очень хотелось. Я даже пробовала проходить кастинги на «Фабрике звезд», там, где мы как раз встретились с Михаилом. Я его, к сожалению, не прошла, этот кастинг. Думаю, ну все, пойду-ка я по специальности. Я закончила Плехановскую академию. Думаю, все, надоели мне.
5: Совершенно не творческая профессия,
6: да,
5: финансовая.
6: Вот, думаю, я пойду, наконец, по специальности работать. И в этот же вечер девушка наша, вообще знакомая Лера, которая объединила нас практически всех в этом коллективе, сказала: слушай, а там группа набирается, девочка как раз нужна одна. Я говорю: не-не-не, все. Я говорю, я только что точку поставила в этой истории. Она говорит: ну ты вот возьми телефон, попробуй, подумай, сходи. Ну вот так меня привела дорожка.
7: Так точка превратилась в запятую.
6: Да.
7: Или в многоточие.
8: Я в своей жизни, у меня было два альбома: «Кто был прав» и «Кофе и шоколад». Угу. Милые, симпатичные, но дело все в том, что я не сольная певица, никогда ей не была. То есть я хорошее получила образование и могу хорошо интонировать, но при этом именно сильного вокала у меня никогда не было. А все-таки он нужен для сольного творчества. Вот я считаю, что нужно быть певицей, чтобы выходить и как дать...
5: Все вздрогнули.
8: Да, и это правильно. А для группы достаточно чисто петь и, конечно, иметь хорошее чувство ритма. Но это важные такие вещи. И вот этим я всегда отличалась, так как у меня все-таки там сольфеджио профессиональное, хор. Поэтому я как бы пела сольно, но понимала, что я не тяну как сольная артистка. Но при этом сцена-то не отпускает. Вот, у меня были свои песни, была своя программа небольшая, но мне не хватало материала такого прям, которым я выходила и прям вот могла 100% там работать в полноценное отделение. И я сделала попурри самоцветских песен в очень веселом таком формате, прям зажигательный. Самоцветы так никогда не пели. В таком, ну, в своем, в полудевичьем таком тогда, по тем временам. Это было давно. В современном, ну это когда было-то, 20 лет уже новым самоцветом, 25 лет назад, условно.
5: Наша юность, какой-то. Саша.
8: Ну да. И я записала это попурри, там взяла просто, вот знаете, особенно даже в это не погружалась, просто взяла 5 супер-хитов самоцветов и сделала попурри. Понимаете, это попурри стало так заходить. Просто. Я ничего для этого не делала. Я просто его пела и видела, что люди просто подходили ко мне. Я одна выступала, у меня было две девочки в балете из Тодеса. Подходили люди, говорят: Инна, как же вам идет, когда вы поете эти песни? Я говорю: ну я вроде как так это случайно сделала. Они говорят: вам это очень идет. И вот это вот мнение на каждом концерте. Знаете, как оно же вот, ну мы же слышим, что нам...
7: Да.
8: Меня жизнь просто сама оттуда увела, сюда привела. И дальше на протяжении этих вот 20 лет я могла сделать что-то сольно. У меня были предложения. Предложение, на самом деле. Но честно, мне никогда не хотелось.
5: Скоро продолжим нашу историю в эфире «Радио Дача». Будем вместе.
2: «Назад в будущее».
3: В эфире «Радио Дача».

0: Исполнители, которые отказываются от перспективного материала, понимая то, что он не подходит для группы, для коллектива. Новые самоцветы. Яна Дайнека и Инна Маликова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И поговорим об актуальном. Вот вы затронули то, что отказались от песни Матецкого.
1: Потому что песня все-таки сольная. Для сольного артиста классная песня. Просто обалденная песня. Но у нас уже тогда было в планах сделать песню Володи Матецкого. Это мой близкий друг. Прям могу так сказать по праву.
0: Маэстро,
1: мой друг и друг моего брата очень близкий. Родной человек для нас. Человек, с которым я могу посоветоваться абсолютно на любую тему. Я очень дорожу дружбой с ним. И, конечно, очень уважаю его и люблю как композитора. И, тем не менее, так как все-таки мы больше по 80-м специализируемся, мы давно обратили внимание на одну прекрасную песню, которая называется «Луна, луна». Давно планировали ее сделать, тем более, что слова написал Михаил Шабров. Замечательный поэт, человек, который тоже, ну, для меня абсолютно родной, близкий друг моего папы, дядь Миша, чудеснейший. И когда такая есть большая поддержка от авторов, она не всегда бывает, такая поддержка. А в этот раз этой песни прям сложилось, когда дядь Миша и Володя Матецкий от себя лично привнести что-то очень новое и важное в эту песню. И их поддержка была важна, и мне кажется, что эта песня получилась особенно хорошо, и не просто так мы ее поставили второй на альбом после «Музыка останется с нами». Пусть такая прекрасная музыка, как «Луна, луна», остается с нами надолго.
0: А сколько песен всего на альбоме?
1: 12. Мы хотели сделать больше. Ну, не получилось еще с двумя песнями. К сожалению, уже и сроки поджимали, и авторские права. Там не всегда все получается так, как хочется. Но 12 песен получилось. Да, но песня «Луна, луна» — это точно та песня, на которую стоит обратить внимание.
2: Что мы, собственно, прямо сейчас и сделаем. В эфире «Радио Дача». Послушаем песню «Луна, луна» в исполнении группы «Новые самоцветы».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
4: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Жили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходит, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Яна Дайнеко, Инна Маликова в звездном шоу «Назад в будущее». Продолжаем путешествовать во времени, и нам осталось еще одно.
0: Отправляемся в будущее.
12: Очень быстро. Да. В этом году группа «Новые самоцветы» отмечает 20-летие. Вы ровесники «Радио Дача». Да. Представляете, в 2006 году ваш коллектив появился, и наша радиостанция тоже стала вещать на всю страну. Ждем вас уже завтра на юбилейном фестивале «Удачные песни». Будем с удовольствием петь ваши хиты.
11: Подпевать.
12: Да. Тоже. И пританцовывать тоже,
13: да,
12: по возможности.
13: Да, будем танцевать обязательно с вами. Я прям уверена, что это будет вообще. И мы очень ждем этого концерта. 26 сентября было запланировано. Да, да. Я просто говорю, что мы этот день, знаете, ну, наверное, почти за год мы знали, что будет этот концерт. И мы за год поставили его в календарь. И вот прям вот ждем этого.
12: В ожидании. В ожидании. Да. А между прочим, буквально 3 месяца спустя вы будете отмечать свой юбилей. То есть чуть-чуть попозже нас. Что будет грандиозного вот в тот самый день, когда вы соберетесь со своими поклонниками, друзьями, отпразднуете 20-летие.
13: 20 декабря, да.
12: 20, тем более 20 декабря.
11: 2 по 20,
13: а где?
11: Получается.
13: В театре эстрады.
12: Ух ты!
13: Место. Важная площадка для нас, потому что самоцветы часто поступали в театре эстрады. Я училась в ГИТИСе у Бориса Сергеевича Брунова. Это потрясающий, выдающийся человек, артист, который много лет руководил театром эстрады, был директором. Он был моим наставником в ГИТИСе. К сожалению, через год, как я поступила в ГИТИС, и прошел год, он ушел из жизни. Но этот год я запомнила очень... Он очень многое нам дал, нашей группе.
12: А родители придут на ваш праздник?
13: Ну, мамы наши, я надеюсь, будут в зале. Придут, да. Янина и моя.
12: А папы
13: мы готовим. Это вот прям будем держать секрет до 20 декабря. Мы готовим новые номера и с Юрием Федоровичем, и с Валерой Дайнеко. У нас будет два классных, абсолютно невероятных номера.
12: И еще был намек, что кто-то будет там на фортепиано играть.
13: Да, я буду играть
12: на маленького.
13: Да, я буду играть. Не то, чтобы я буду прям играть, просто у нас есть там одна идея. Тоже не хочу даже раскрывать ее. Она прям...
12: Ну, чуть-чуть,
13: смотрите, есть одна идея, есть одна песня наша. Звать ее не буду. Она такая очень танцевальная, движушная, клевая. Но в ней хочется добавить лирики сейчас. Вот на данный момент стали думать, как это сделать. Поняли, что нужно красивое такое вступление. У нас, естественно, для этого нужен прям отдельный пианист. Мы позвонили там человеку, который у нас именно как пианист, не клавишник, это разные вещи. Клавишник у нас обязательно будет. Это он
12: Но не Дмитрию Маликову позвонили.
13: Нет. Дмитрий Маликов.
10: Хотя такая мысль тоже была.
13: Тоже была такая мысль. Вот. И пианист, именно пианист, сказал, что он, к сожалению, не сможет быть с нами в этот день. Я сказала, нет, Дмитрий Маликов просто не его песня. Дмитрий Маликов у нас будет отдельным номером, потрясающим. С Димой мы приготовили такой номер, что можно сойти с ума вообще. Это он уже готов.
11: Билеты таяли на сайте.
10: Только хотела сказать.
13: Короче, я поняла, раз это такой знак, что нету пианиста, и как бы играть некому вот именно эту партию, потому что клавишник будет играть свою партию. Я думаю, сыграю я. Поэтому я сейчас села, гаммы мне в помощь. В общем, я буду играть.
11: Потрясающе. Ну, столько поводов прийти в Театр эстрады 20 декабря прозвучало, что, мне кажется, надо быть.
13: Это то, что мы сейчас рассказали, это просто одна, это
10: вообще,
13: наверное...
10: Да, мне так хочется
13: одна сотра,
10: всего,
13: да?
10: Рассказать, но я понимаю, что...
12: 20-летие группы «Новые самоцветы» будет ярким, запоминающимся и очень праздничным. Ждем этот день, 20 декабря, Театр эстрады «Москва».
1: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: прекрасная часть коллектива «Новые самоцветы». Яна Дайнеко, Инна Маликова сегодня у нас в гостях. К сожалению, скоро к этому можно будет добавить «были», но еще небольшой эпизод остался.
1: Да.
2: Звонок в будущее.
1: У нас осталось финальное задание на сегодняшний эфир. Называется «Звонок в будущее». Давайте предположим, что вы позвоните самим себе в какой-то временной отрезок в будущем и что-то у себя спросите. Что бы это было? В какой день бы вы позвонили? 21 декабря, быть может?
3: Я бы позвонила 25 через 5 лет. Ну, как, мы как-то чуть-чуть...
0: 31 год.
3: Я знаете как? Я почему-то, мы как будто немножко пятилетками такими живем. Мы отмечали, я помню, 10 лет.
0: А у нас страна к этому приучена.
3: Вот, видите, как я настоящий последователь своей страны, да. То есть, мне кажется, что мы отмечали как раз. Ну, 5 лет я не помню, как мы отмечали, а вот то, что мы отмечали 10, 15 и сейчас 20. Поэтому вот я бы позвонила бы себе в наш 25-летие.
4: Ну, да, я соглашусь, наверное, да. Потому что я не знаю, что куда, в какой год себе позвонить. А вот что касается творчества группы, интересно было бы позвонить через 5 лет.
1: И что бы?
4: Ну, что, как вы там?
1: Готовитесь?
3: Не развалились еще?
0: Номера репетируете? На концертах наливаете?
3: По четвергам собираетесь?
1: А там, гляди, может, уже и сериал снимут, и что-нибудь еще.
3: Мюзикл поставят, у нас есть такие мысли.
1: Тем более, у Саши опыт большой.
0: Форматы самые привлекательные сейчас. Надо действовать.
3: Да, да. Сейчас, на самом деле, много возможностей, конечно. И я хочу пожелать вам, наши дорогие, чтобы 20 лет было только началом вашего прекрасного пути. Шикарного вам завтра концерта.
1: Ух!
3: Нам прекрасного участия в вашем концерте. И очень хочется пожелать, чтобы вы также нас радовали прекрасными песнями еще долго-долго.
1: Будем... А тортик со свечкой будет? Будет. Обязательно сдуем, но виртуально, потому что мы с Сашей будем следить за трансляцией из нашей студии «Радиодачи». Будем все комментировать,
3: мы
1: будем
3: вам помашем
0: обязательно. Да. Соединяйтесь обязательно.
1: Группа «Новые самоцветы», прекрасная половина этого коллектива, Яна Дайнеко, Инна Маликова, сегодня были в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Спасибо вам большое, ух, друзья.
3: Спасибо, дорогие.
4: Спасибо, до новых встреч.
1: Встретимся в будущем, да. И с наступающим, да? 20-летием.
2: Спасибо. Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
5: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
5: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
5: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
5: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
5: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача». Реклама.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
15: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Александр Шоуа и группа

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте. Я хочу передать привет и поздравить любимого мужа Андрея Купцова с его праздником. Пожелать здоровья, удачи, везения и сказать то, что я очень люблю и дорожу. Спасибо, радио «Дача» большое.

0: Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача.
2: Определена дата введения единых учебников для старшеклассников. В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за забега. В Китае создают десятки полигонов для обучения роботов. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к 1 сентября следующего года. Об этом заявили в Минпросвещение. Сейчас ведомство работает вместе с авторами над созданием учебников по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе. Их закупку для школ начнут весной. К новому учебному году также будет обновлен федеральный стандарт среднего общего образования. В частности, школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Красной и прилегающей к ней улицам от Буденного до Постовой. Это связано с проведением праздничного забега «Пульс города». Ограничения будут действовать с 10 часов вечера субботы до 14:00 воскресенья. Изменится и схема движения автобусов номера 2Е, 45 и 201. Они проследуют по улице Октябрьской, пишет портал «Кубанинформ». В Китае набирают популярность спецполигоны для занятий роботов. Здесь обучают системы искусственного интеллекта управлять ботами в реальном мире. По стране уже более 70 таких тренировочных центров, еще более 40 в стадии строительства или планирования. На этих площадках роботы учатся ориентироваться в пространстве, захватывать предметы и выполнять бытовые задачи с помощью тысячи повторений. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 16 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура днем до плюс 22. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В эти минуты в центре Краснодара плюс 20. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет 16 выше 0. Завтра в субботу облачно, с прояснениями, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 22. В воскресенье 27 сентября плюс 24, днем пасмурно и без осадков. При северо-восточном ветре с порывами до 4 метров в секунду. Радио Дача желает вам замечательно провести выходные.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
15: К нам сегодня за аренду счет пришел.
16: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
17: Куда едем?
18: На Покрышкино.
17: Хотите свою машину, наверное?
18: Ага.
17: Чтобы на выгодных условиях?
18: Да.
17: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
18: Вы что, экстрасенс?
17: Не, я просто таксист. И каждого второго туда вожу.
19: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
17: Ну что, первый «Лада-центр»?
19: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
20: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
21: 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

0: Китовые дома строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
2: И чего вам сейчас не хватает?
3: Пространства.
2: Еще?
3: Тишины, спокойствия.
2: Вам не ко мне?
3: А куда?
4: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется. Город меняет ритм. Ты меняешь режим. Жили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель. Интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
5: Мы с тобой.

0: дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10. Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
3: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача».

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Хотела пожелать своему коллективу замечательного настроения. Поставьте песню Михаила Боярского «Скорый поезд». Спасибо. Радио

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
2: БАД не является лекарственным средством.
3: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
4: Минпромторг определился со ставками технологического сбора. В центре Краснодара, ограничивая движение транспорта из-за забега, выборам в России пытались помешать хакеры из трех стран. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Минпромторг России подготовил проект приказа с размерами ставок технологического сбора для электронной и радиоэлектронной продукции. Документ опубликован на сайте ведомства. Ставки будут различаться в зависимости от вида продукции, а также от наличия сведений о товарном знаке и модели устройства. Например, для стационарных телефонов с беспроводной трубкой размер сбора составит 100 или 198 рублей. Для смартфонов 250 или 490 рублей. Новый платеж планируется ввести с 1 декабря 2026 года. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Красной и прилегающей к ней улицам от Буденного до Постовой. Это связано с проведением праздничного забега «Пульс города». Ограничения будут действовать с 10 часов вечера субботы до 14.00 воскресенья. Изменится и схема движения автобусов номера 2Е, 45 и 201. Они проследуют по улице Октябрьской, пишет портал «Кубанинформ». Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались помешать дистанционному электронному голосованию на прошедших выборах в Госдуму России. При этом, по данным РИА Новости, источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 недружественных стран, в том числе из Великобритании и Украины. Отмечается, что во время выборов российские специалисты отбили более 3000 волн DDoS-атак. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Сейчас в центре Краснодара 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 16 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем до плюс 22. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на Радио Дача хит-парад «Горячая десятка».
5: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
6: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.
3: Горячая десятка. Хит-парад на Радио Дача.
9: Вечер пятницы – это всегда что-то особенное для нас, и уж тем более после напряженной рабочей недели. Также в нашем эфире отличное дополнение к финалу трудовых будней – программа «Горячая десятка» – наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Здесь мы, как всегда, начинаем с хороших новостей. Сегодня нас ждет традиционно премьера. Свою новую песню нам представит очаровательная певица, телеведущая, еще участница нашего грандиозного фестиваля «Удачные песни» в Москве Юлианна Караулова. Ее новая музыкальная работа называется «Москва-река». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе у нас все стабильно. Десятка лучших песен остается в полном составе, но с некоторыми изменениями в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции. И начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь песня Николая Баскова «Туманы». В эфире «Радио Дача».
10: Горячая десятка.
11: Горячая десятка.
10: На Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Первое место хит-парада «Горячая десятка» в это время в 2018 году.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: В эфире «Радио Дача», программа «Горячая десятка», пятничное подведение музыкальных итогов уходящей недели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа Николая Баскова «Туманы». 27 недель в нашем чарте и сегодня опускается на две строчки. А вот песня группы «Интонация» «Глупое детство» в этот раз располагается на 9 месте. И песня Ирины Дубцовой «2007» всего лишь 2 недели в нашем чарте и сегодня уже 8 строчка. Для начала вполне хорошо. Мы с вами двигаемся дальше. Уже скоро самое интересное. Это «Радиодача» и «Горячая десятка».
2: Реклама.
3: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
9: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
10: Индивидуальное жилищное строительство.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: О, кумаё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
14: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота. Не работа, а рай. Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
15: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.
0: «Горячая десятка».
17: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
1: Продолжаем двигаться вперед, но прежде чем продолжить путь к пьедесталу хит-парада, послушаем один из хитов 2006 года по версии фестиваля «Песня года».

0: Реклама.
1: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
2: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Шили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на gili-rnauto.ru.
3: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-0308.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
6: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
7: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит

0: 16+, 18+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
2: На радио «Дача».
4: На радио «Дача» горячая десятка. 10 самых любимых вами композиций по итогам уходящей недели. Буквально через несколько мгновений нас ожидает премьера. А пока давайте вспомним, что же нам уже известно по раскладу на эту минуту. Итак, 6-е место занимает песня Хабиба «Моя малышка». В этот раз поднимается сразу на 3 строчки. А на 5-й ступени «Happy End» — совместная работа Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Между прочим, лидеры прошлой недели. И с 6-го места сразу на 4-е поднимается песня Люси Чеботиной «Горгона». Это промежуточные итоги нашего рейтинга, ну а прямо сейчас, как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит любимица миллионов, невероятно стильная, талантливая и лучезарная участница фестиваля «Удачные песни в Москве» Юлианна Караулова. Новая песня «Москва-река» уже в эфире радио «Дача».
5: Премьера недели.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Когда

0: облегчить действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: 9 главных хитов этой недели за плечами, и остается услышать еще один. Тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один. Итак, третье место, и здесь песня Филиппа Киркорова «Луиза». В этот раз данная музыкальная работа опустилась на одну строчку. А на второй хит Владимира Преснякова «Счастливчик». Здесь, наоборот, три шага на вверх. И самое главное к этому часу, кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парад «Горячая десятка». Это совместная работа двух ярких и любимых артистов, которая носит название «Эпилог». А Настя и Дима Билан на этой неделе забирают золото нашего чарта. Поздравим победителей и с удовольствием послушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер один.
4: В темном коридоре вещи, понятости где-то в пробке.

0: 6 до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария Климова. Хочу пожелать всем хорошего настроения. И хочу, чтобы прозвучала песня. Будьте счастливы, слушайте радио «Дача». И вам, радио «Дача», спасибо.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых. Диско.

0: чего вам сейчас не хватает?
1: Пространства.
0: Еще?
1: Тишины, спокойствия.
0: Вам не ко мне?
1: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ОРВБ, УКРН, 124-77-047-13-19, Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-Банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Полина Гагарина.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Александр Шоуа. И группа «Непара».
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита, и хочу передать привет маме Наталье, бабушке Тамаре и своему другу Игорю и другу Славику. И заказать для всех них песню «Любовь Успенской. Бегу по полю снежному». Хочу пожелать им здоровья и хорошего настроения. Спасибо большое, радио «Дача».
4: Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновений.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы передать привет своему мужу Ламар Максиму, сказать ему, что я его очень сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, для него песню Мурата Насырова «Я — это ты». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
9: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
12: Тут и рыба, и халва,
11: а там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
13: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
11: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
14: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средство для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
15: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
16: 205 35 59.

Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачные песни. Радио

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 29-04-88-3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Светлана. Хочу передать привет своим родным, близким. «Радио Дача», пожалуйста, поставьте песню «Идите в веки». Большое спасибо.

0: Рекорд. Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Дорогая радио «Дача», передайте, пожалуйста, для моей лучшей подруги Ольги песню в исполнении Анны Герман «Один раз в год сады цветут». Большое спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Желаю всем хорошего, удачного времени. Хочу заказать песню «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Спасибо, радио.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Труган Егор. Я хотел пожелать всем удачи. И хотел бы заказать для своей семьи песню Тима Билана. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: ОРВ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
11: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Филипп Киркоров.
13: Группа «Комбинация».
14: Полина Гагарина.
13: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
13: Ольга Зарубина.
14: Александр Шоуа и группа «Непара».
13: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Хочу пожелать Светлане всего самого наилучшего. Здоровья, счастья. Хочу поставить песенку «Михаил Боярский». Спасибо, радио «Дача».